Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga, Bassualdo, Maradona, Rincontri di Neguarane, Strada Vejigita, Buccia, Pacchia, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brolin. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schipwim, Kif, Van Basten, McCoist, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branco, Dunga, Alemão, Ricardo, Vecareca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Ufonseca. Хидятелина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве Байн, Конехов, Каясов, Ескобар, Альварес, Оларти, Кочея, Салинас, Мичел, Бутрагеню, Зубизарета, Хесла, Ройтер, Огенталов, Фелер, Литбарский, Маканеки, Мила, Литовченко, Добровольский.